0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送り。
1: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 13 октября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Зеленский заявил, что Россия наносит удары, невзирая на слова Трампа об энергетическом перемирии. Хуситы предупредили США не вступать в военную кампанию Саудовской Аравии. Мемориальная церемония прошла в 24-ю годовщину смертоносных терактов на Бали. А сейчас обо всем подробнее. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в продолжении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, невзирая на объявленное президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом энергетическое перемирие между двумя странами. В понедельник, на следующий день после объявления Трампа, Зеленский написал в социальных сетях, что только за этот день Россия атаковала 6 украинских энергетических объектов. Зеленский добавил, что если страны серьезно хотят закончить войну, то им необходимо оказывать больше давления на российских субъектов. Кроме того, в воскресенье Зеленский дал интервью службе новостей ABC News после того, как Трамп заявил, что Украине пора получить нового президента. Зеленский отметил, что Украина организует выборы, если Россия согласится на 60-дневное прекращение огня. Выступая перед корреспондентами в понедельник, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отверг предложение Зеленского о 60-дневном перемирии, отметив, что президент России Владимир Путин будет готов отдать приказ остановить нанесение ударов только непосредственно в день голосования. Высокопоставленный представитель антиправительственных сил хуситов в Йемене предупредил, что участие Соединенных Штатов Америки в проводимой Саудовской Аравии военной кампании против хуситов встретит быстрый и болезненный отпор. Предупреждение последовало за ударами хуситов в выходные по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, в результате которых погибли 14 человек и более 300 получили ранения. Информационное агентство Reuters сообщает, что саудовские власти продлили закрытие аэропорта до 17 октября из-за полученных повреждений. В понедельник возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, поддерживающая временное правительство Йемена, объявила о перехвате ракеты хуситов, выпущенной в сторону Эр-Рияда. Газета Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников сообщила о нехватке ракет-перехватчиков в стране. Издание добавило, что эскалация конфликта создает новые проблемы для безопасности королевства и планов наследного принца Мухаммеда бин Салмана по преобразованию зависящей от нефти экономики страны. В субботу, когда журналисты спросили президента Дональда Трампа, присоединятся ли Соединенные Штаты к военной кампании Саудовской Аравии против хуситов, он ответил: «Возможно, мы рассмотрим этот вопрос». Высокопоставленный представитель хуситов заявил в понедельник информационному агентству AFP, что если Соединенные Штаты присоединятся к поддерживаемому Саудовской Аравии наступлению против них, последует быстрый и болезненный отпор, направленный против США и всех их интересов в регионе. Бои продолжаются вокруг города Таиз на юго-западе Йемена. По меньшей мере 139 мигрантов погибли после того, как их лодка перевернулась у побережья Джибути в Восточной Африке. Идут поиски 84 пропавших без вести. По данным Международной организации по миграции, судно шло из Джибути в Йемен с более чем 300 мигрантами на борту. В ночь с четверга на пятницу оно опрокинулось. В числе погибших есть дети. Информационное агентство Associated Press привело слова местного представителя Международной организации по миграции, отметившего, что главная причина затопления лодки состоит в том, что она была перегружена людьми. Ежегодно множество мигрантов пускается в опасный морской путь из Восточной Африки в Йемен, чтобы трудоустроиться в богатых странах Персидского залива. В организации указывают, что этот процесс продолжается, несмотря на непрекращающееся насилие в Йемене. По словам официальных лиц, в 2025 году более 900 мигрантов погибли или пропали без вести на данном маршруте.
На индонезийском острове Бали прошла мемориальная церемония, посвященная 24-й годовщине серии смертоносных взрывов. Теракты 2002 года в популярных туристических местах были спланированы террористической группировкой «Джамаа Исламия» из Юго-Восточной Азии. Они унесли жизни 202 человек, включая японскую супружескую пару. Судзуки Кэнсуке, младший брат погибшего Судзуки Косуке, был среди участников мемориальной церемонии в понедельник. По его словам, единственный итог этой трагедии – это горе. Он выразил надежду, что подобного ужасного события больше никогда не повторится. В 2024 году Джамаа Исламия объявила о своем роспуске. Власти начали предпринимать усилия по оказанию помощи ее бывшим членам в социализации и предотвращению их повторного участия в террористической деятельности. Японский промышленный гигант компания Hitachi начала предлагать услугу искусственного интеллекта, дающего корпоративным руководителям советы по стратегии ведения бизнеса на основе анализа бизнес-планов предприятий-конкурентов. Компания Hitachi и ее группа по разработке программного обеспечения начали предлагать эту услугу в текущем месяце. Программа искусственного интеллекта изучила планы управления приблизительно 1500 компаний, как отечественных, так и зарубежных, наряду с рыночными трендами для каждого вида продукции, а также политикой правительства. Клиенты описывают характеристики своего бизнеса и его преимущества. После этого они сообщают программе, на каких областях бизнеса они желают сосредоточить усилия. В свою очередь, искусственный интеллект за время от 10 минут до 1 часа составляет текстовый доклад с иллюстрациями. В докладе содержатся прогнозы по возможным стратегиям на будущее компаний-конкурентов клиента, а также предложения о том, как следует реагировать. По словам научного сотрудника Hitachi Яно Кадзо, руководству корпорации необходимо оперативно составлять суждения, поскольку они сталкиваются с быстро изменяющейся средой, включая прогресс искусственного интеллекта и геополитические риски. Яно также выразил надежду на то, что данная услуга будет использоваться при принятии серьезных решений, в частности, инвестиционных. Малышей со всей Японии привезли в синтоистское святилище в префектуре Киото для ритуального поединка сумо с невидимым божеством. В понедельник в Японии отмечался День спорта. В этот праздник около 300 младенцев приняли участие в мероприятии в святилище Сугисуэ в городе Миядзу. Считается, что ритуал, который для них провели, восходит к периоду Эдо, продолжавшемуся с 17 по 19 век. Судьи на ринге брали на руки младенцев, одетых в красочные церемониальные фартуки, и топали ногами малышей по земле, точно так же, как это делают борцы сумо. Зрители не могли сдержать восторгов. Затем судьи имитировали поединок с божеством, в ходе которого каждый младенец падал на ягодицы. Считается, что прикосновение к священному кольцу этой частью тела приносит здоровье. Храм был наполнен плачем малышей. Местная жительница в возрасте около 20 лет сказала, что надеется, что ее ребенок вырастет сильным и здоровым. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире прозвучит 33-й урок. Мы узнаем, как спросить, сколько времени займет какой-то процесс. Во второй части урока мы расскажем об интересных мастер-классах, в которых могут принять участие туристы в Японии.
1: Кайто и его друг Майк приехали в музей ниндзя в префектуре Мие. Они решили попробовать свои силы в метании звезды сюрикен. Это небольшое холодное оружие, которым пользовались ниндзя. Обычно сюрикен выглядит как звезда с остальными лезвиями. Майк и Кайто встали в очередь.
0: Послушайте диалог 33-го урока.
2: Доно курай мачимасу ка? 15 фун курай десу. Вакаримашита.
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Майк спрашивает у сотрудника, сколько времени может занять ожидание в очереди.
0: Сколько нужно ждать?
1: Сотрудник отвечает.
2: 15 фун курай десу.
0: Около 15 минут.
1: Майк говорит.
2: Вакаримашита.
0: Хорошо.
1: Наконец подошла очередь. Кайто воодушевился, увидев сюрикен.
3: Сугой! Хоммоно но сюрикен да!
0: Потрясающе! Настоящая звезда ниндзя сюрикен!
1: Сотрудник обращается к парням.
2: Ано мото ни нагете кудасай.
0: Пожалуйста, метните в ту мишень.
1: Сейчас очередь Майка.
2: Эй! Отчатта.
0: Ой, упала!
1: Попасть в мишень в нескольких метрах оказалось сложнее, чем ожидал Майк. Его сюрикен не попал в цель и свалился на землю.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Сколько нужно ждать? Запомните ее целиком и сможете спрашивать, сколько времени займет тот или иной процесс. Давайте разберем слова в этой фразе. «Доно курай» – вопросительная фраза, означающая «как долго». «Мачимаска» – это глагол «ждать мацу» в масс-форме «мачимас» с частицей «ка» в конце, которая означает, что вы задаете вопрос. Все вместе означает «сколько нужно ждать». Главный пункт сегодняшнего урока – как спросить, сколько времени займет тот или иной процесс. Используйте вопросительную фразу «доно курай» для длительности, дистанции или количества.
1: Получается, чтобы спросить, сколько нужно ждать, надо произнести глагол «ждать мацу» и сказать «доно курай мачимаска». Послушайте и повторите.
4: Мачимаска? Доно курай мачимаска?
0: А теперь давайте послушаем еще один диалог на ту же тему. Пассажир такси едет в аэропорт. Из-за пробок движение очень медленное. Пассажир обращается к водителю.
5: Сумимасе. А то доно курай какаримасу ка? 20 фун курай десу.
0: Давайте разберем значение.
5: Сумимасе. А то доно курай какаримасу ка?
1: Прошу прощения, сколько еще ехать?
0: Сумимасен, как мы уже знаем, используется для привлечения внимания собеседника. Ато означает еще. Какаримас – это глагол какару – занимать, длиться в масс-форме. Он может использоваться по отношению ко времени или деньгам, которые должны понадобиться.
2: 20 фун курай десу.
1: Около 20 минут.
0: Ниджюппун – это 20 минут, а курай – около.
1: Послушайте и повторите.
4: Доно курай какаримаска? Ато, доно курай какаримаска?
0: Давайте потренируемся на другом примере. Представим, что вы спрашиваете, как добраться до музея на автобусе. Вам ответили, что до музея можно дойти пешком. Спросите, сколько времени это займет. Идти – это аруку. А в масс-форме?
4: Арукимас. Арукимас.
0: Попробуйте.
6: Донокурай арукимаска? Донокурай арукимаска?
0: А теперь рубрика «Шаг за шагом». Сегодня мы поговорим о разных способах сказать о длительности.
1: В сегодняшнем диалоге время ожидания было «джугу фун курай» – около 15 минут. Помните?
0: Минута – это фун. Добавьте это слово к числу. Например, 5 минут – это гофун. А 10 минут – дюпун. Вы заметили, что когда фун добавляется к 10, дю, то произносится пун.
1: Послушайте и повторите каждую фразу. 5 минут.
7: Гофун.
1: 10 минут.
7: Дюппун.
1: 15 минут.
7: Дюгофун.
1: 20 минут.
7: Низюппун.
0: А теперь перейдем к часам. Час, как единица измерения времени, это декан. После цифры добавьте декан и скажите, например, 1 час. Итидикан. Или 2 часа. Нидикан. Но будьте внимательны. Некоторые цифры в этих случаях произносятся не так, как обычно. 4 часа – это йодикан. 7 часов – ситидикан. А 9 часов – кудикан.
1: Послушайте и повторите. 1 час.
7: Итидикан.
1: 2 часа.
7: Нидикан.
1: 3 часа.
7: Сандикан.
1: 4 часа.
7: Йодикан.
1: 7 часов.
7: Штидикан.
1: 9 часов.
7: Кудикан.
0: Как вы скажете 1.5 часа?
1: Ичидикан санджупун, правильно?
0: Правильно, но вместо того, чтобы говорить санджупун, 30 минут, можно использовать слово хан, половина. Поэтому 1.5 часа можно еще сказать как итидикан хан.
1: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Особое внимание обратите на то, как Майк спрашивает, сколько времени ждать.
2: Донокурай мачимаска? 15 минут くらいです. Вакаримашта.
3: Сугой! Хонмоно но шурикен да!
2: Ано мато ни нагете кудасай.
5: Эй! Ааа, 落ちちゃった.
8: Майк то иссёни поп-культура.
1: А теперь рубрика «Поп-культура с Майком». Сегодня мы расскажем о мастер-классах для туристов в Японии. В сегодняшнем диалоге Майк и Кайто сами попробовали запустить звезду-ниндзя Сюрикен. Многие музеи предлагают посетителям попробовать сделать что-то самим.
0: Например, вы можете испытать себя в роли ниндзя или самурая, или, скажем, примерять кимоно, принять участие в чайной церемонии или составлении букетов, а также изготовлении японских сладостей. А можете попробовать свои силы в чем-то совершенно неожиданном.
1: Например, в чем?
0: Вы знаете о муляжах еды, копиях блюд, которые выставляют в витринах ресторанов?
1: Конечно, их делают из пластика. Такие муляжи выглядят как настоящая еда.
0: Вы можете попробовать изготовить такие муляжи своими руками. В других местах можно попробовать на себе симулятор землетрясений, ливней, пожаров и цунами. В таких симуляторах учат мерам по противодействию стихийным бедствиям.
1: Такой опыт станет не только захватывающим, но и полезным в случае чрезвычайной ситуации.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке Там и Майк отправятся в манго-кафе. Оставайтесь с нами!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 13 октября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Зеленский заявил, что Россия наносит удары, невзирая на слова Трампа об энергетическом перемирии. Хуситы предупредили США не вступать в военную кампанию Саудовской Аравии. Мемориальная церемония прошла в 24-ю годовщину смертоносных терактов на Бали. А сейчас обо всем подробнее. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в продолжении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, невзирая на объявленное президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом энергетическое перемирие между двумя странами. В понедельник, на следующий день после объявления Трампа, Зеленский написал в социальных сетях, что только за этот день Россия атаковала 6 украинских энергетических объектов. Зеленский добавил, что если страны серьезно хотят закончить войну, то им необходимо оказывать больше давления на российских субъектов. Кроме того, в воскресенье Зеленский дал интервью службе новостей ABC News после того, как Трамп заявил, что Украине пора получить нового президента. Зеленский отметил, что Украина организует выборы, если Россия согласится на 60-дневное прекращение огня. Выступая перед корреспондентами в понедельник, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отверг предложение Зеленского о 60-дневном перемирии, отметив, что президент России Владимир Путин будет готов отдать приказ остановить нанесение ударов только непосредственно в день голосования. Высокопоставленный представитель антиправительственных сил хуситов в Йемене предупредил, что участие Соединенных Штатов Америки в проводимой Саудовской Аравии военной кампании против хуситов встретит быстрый и болезненный отпор. Предупреждение последовало за ударами хуситов в выходные по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, в результате которых погибли 14 человек и более 300 получили ранения. Информационное агентство Рейтер сообщает, что саудовские власти продлили закрытие аэропорта до 17 октября из-за полученных повреждений. В понедельник возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, поддерживающая временное правительство Йемена, объявила о перехвате ракеты хуситов, выпущенной в сторону Эр-Рияда. Газета Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников сообщила о нехватке ракет-перехватчиков в стране. Издание добавило, что эскалация конфликта создает новые проблемы для безопасности королевства и планов наследного принца Мухаммеда бин Салмана по преобразованию зависящей от нефти экономики страны. В субботу, когда журналисты спросили президента Дональда Трампа, присоединятся ли Соединенные Штаты к военной кампании Саудовской Аравии против хуситов, он ответил: «Возможно, мы рассмотрим этот вопрос». Высокопоставленный представитель хуситов заявил в понедельник информационному агентству AFP, что если Соединенные Штаты присоединятся к поддерживаемому Саудовской Аравии наступлению против них, последует быстрый и болезненный отпор, направленный против США и всех их интересов в регионе. Бои продолжаются вокруг города Таиз на юго-западе Йемена. По меньшей мере 139 мигрантов погибли после того, как их лодка перевернулась у побережья Джибути в Восточной Африке. Идут поиски 84 пропавших без вести. По данным Международной организации по миграции, судно шло из Джибути в Йемен с более чем 300 мигрантами на борту. В ночь с четверга на пятницу оно опрокинулось. В числе погибших есть дети. Информационное агентство Associated Press привело слова местного представителя Международной организации по миграции, отметившего, что главная причина затопления лодки состоит в том, что она была перегружена людьми. Ежегодно множество мигрантов пускается в опасный морской путь из Восточной Африки в Йемен, чтобы трудоустроиться в богатых странах Персидского залива. В организации указывают, что этот процесс продолжается, несмотря на непрекращающееся насилие в Йемене. По словам официальных лиц, в 2025 году более 900 мигрантов погибли или пропали без вести на данном маршруте.
На индонезийском острове Бали прошла мемориальная церемония, посвященная 24-й годовщине серии смертоносных взрывов. Теракты 2002 года в популярных туристических местах были спланированы террористической группировкой «Джамаа Исламия» из Юго-Восточной Азии. Они унесли жизни 202 человек, включая японскую супружескую пару. Судзуки Кэнсуке, младший брат погибшего Судзуки Косуке, был среди участников мемориальной церемонии в понедельник. По его словам, единственный итог этой трагедии – это горе. Он выразил надежду, что подобного ужасного события больше никогда не повторится. В 2024 году Джамаа Исламия объявила о своем роспуске. Власти начали предпринимать усилия по оказанию помощи ее бывшим членам в социализации и предотвращению их повторного участия в террористической деятельности. Японский промышленный гигант компания Hitachi начала предлагать услугу искусственного интеллекта, дающего корпоративным руководителям советы по стратегии ведения бизнеса на основе анализа бизнес-планов предприятий-конкурентов. Компания Hitachi и ее группа по разработке программного обеспечения начали предлагать эту услугу в текущем месяце. Программа искусственного интеллекта изучила планы управления приблизительно 1500 компаний, как отечественных, так и зарубежных, наряду с рыночными трендами для каждого вида продукции, а также политикой правительства. Клиенты описывают характеристики своего бизнеса и его преимущества. После этого они сообщают программе, на каких областях бизнеса они желают сосредоточить усилия. В свою очередь, искусственный интеллект за время от 10 минут до 1 часа составляет текстовый доклад с иллюстрациями. В докладе содержатся прогнозы по возможным стратегиям на будущее компаний-конкурентов клиента, а также предложения о том, как следует реагировать. По словам научного сотрудника Hitachi Яно Кадзо, руководству корпорации необходимо оперативно составлять суждения, поскольку они сталкиваются с быстро изменяющейся средой, включая прогресс искусственного интеллекта и геополитические риски. Яно также выразил надежду на то, что данная услуга будет использоваться при принятии серьезных решений, в частности инвестиционных. Малышей со всей Японии привезли в синтоистское святилище в префектуре Киото для ритуального поединка сумо с невидимым божеством. В понедельник в Японии отмечался День спорта. В этот праздник около 300 младенцев приняли участие в мероприятии в святилище Сугисуэ в городе Миядзу. Считается, что ритуал, который для них провели, восходит к периоду Эдо, продолжавшемуся с 17 по 19 век. Судьи на ринге брали на руки младенцев, одетых в красочные церемониальные фартуки, и топали ногами малышей по земле, точно так же, как это делают борцы сумо. Зрители не могли сдержать восторгов. Затем судьи имитировали поединок с божеством, в ходе которого каждый младенец падал на ягодицы. Считается, что прикосновение к священному кольцу этой частью тела приносит здоровье. Храм был наполнен плачем малышей. Местная жительница в возрасте около 20 лет сказала, что надеется, что ее ребенок вырастет сильным и здоровым. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире прозвучит 33-й урок. Мы узнаем, как спросить, сколько времени займет какой-то процесс. Во второй части урока мы расскажем об интересных мастер-классах, в которых могут принять участие туристы в Японии.
1: Кайто и его друг Майк приехали в музей ниндзя в префектуре Мие. Они решили попробовать свои силы в метании звезды сюрикен. Это небольшое холодное оружие, которым пользовались ниндзя. Обычно сюрикен выглядит как звезда с остальными лезвиями. Майк и Кайто встали в очередь.
0: Послушайте диалог 33-го урока.
2: Доно курай мачимасу ка? 15 фун курай дес. Вакаримашита.
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Майк спрашивает у сотрудника, сколько времени может занять ожидание в очереди.
0: Сколько нужно ждать?
1: Сотрудник отвечает.
2: 15 курай дес.
0: Около 15 минут.
1: Майк говорит.
2: Вакаримаста.
0: Хорошо.
1: Наконец подошла очередь. Кайто воодушевился, увидев сюрикен.
3: Сугой! Хоммоно но сюрикен да!
0: Потрясающе! Настоящая звезда ниндзя сюрикен!
1: Сотрудник обращается к парням.
2: Ано мото ни нагете кудасай.
0: Пожалуйста, метните в ту мишень.
1: Сейчас очередь Майка.
2: Эй! Ах, отчатта.
0: Ой, упала!
1: Попасть в мишень в нескольких метрах оказалось сложнее, чем ожидал Майк. Его сюрикен не попал в цель и свалился на землю.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Сколько нужно ждать? Запомните ее целиком и сможете спрашивать, сколько времени займет тот или иной процесс. Давайте разберем слова в этой фразе. «Доно курай» – вопросительная фраза, означающая «как долго». «Мачимаска» – это глагол «ждать мацу» в масс-форме «мачимас» с частицей «ка» в конце, которая означает, что вы задаете вопрос. Все вместе означает «сколько нужно ждать». Главный пункт сегодняшнего урока – как спросить, сколько времени займет тот или иной процесс. Используйте вопросительную фразу «доно курай» для длительности, дистанции или количества.
1: Получается, чтобы спросить, сколько нужно ждать, надо произнести глагол «ждать мацу» и сказать «доно курай мачимаска». Послушайте и повторите.
4: Мачимаска? Доно курай мачимаска?
0: А теперь давайте послушаем еще один диалог на ту же тему. Пассажир такси едет в аэропорт. Из-за пробок движение очень медленное. Пассажир обращается к водителю.
5: Сумимасе. Ато доно курай какаримасу ка? 20 фун курай дес.
0: Давайте разберем значение.
5: Сумимасе. Ато доно курай какаримасу ка?
1: Прошу прощения, сколько еще ехать?
0: Сумимасен, как мы уже знаем, используется для привлечения внимания собеседника. Ато означает еще. Какаримас – это глагол какару – занимать, длиться в масс-форме. Он может использоваться по отношению ко времени или деньгам, которые должны понадобиться.
5: 20 фун курай дес.
1: Около 20 минут.
0: Ниджюппун – это 20 минут, а курай – около.
1: Послушайте и повторите.
4: Доно курай какаримасу ка? Ато доно курай какаримасу ка?
0: Давайте потренируемся на другом примере. Представим, что вы спрашиваете, как добраться до музея на автобусе. Вам ответили, что до музея можно дойти пешком. Спросите, сколько времени это займет. Идти – это аруку. А в масс-форме?
4: Арукимас. Арукимас.
0: Попробуйте.
6: Донокурай арукимаска? Донокурай арукимаска?
0: А теперь рубрика «Шаг за шагом». Сегодня мы поговорим о разных способах сказать о длительности.
1: В сегодняшнем диалоге время ожидания было «джугу фун курай» – около 15 минут. Помните?
0: Минута – это фун. Добавьте это слово к числу. Например, 5 минут – это гофун. А 10 минут – джупун. Вы заметили, что когда фун добавляется к 10, дю, то произносится пун.
1: Послушайте и повторите каждую фразу. 5 минут.
4: Гофун.
1: 10 минут.
4: Дюппун.
1: 15 минут.
4: Дюгофун.
1: 20 минут.
4: Низюппун.
0: А теперь перейдем к часам. Час, как единица измерения времени, это дзикан. После цифры добавьте дзикан и скажите, например, 1 час – итидзикан, или 2 часа – нидзикан. Но будьте внимательны, некоторые цифры в этих случаях произносятся не так, как обычно. 4 часа – это йодзикан, 7 часов – ситидзикан, а 9 часов – кудзикан.
1: Послушайте и повторите. 1 час
4: – итидзикан.
1: 2 часа.
4: Нидзикан.
1: 3 часа.
4: Сандзикан.
1: 4 часа.
4: Йодзикан.
1: 7 часов.
4: Сидзикан.
1: 9 часов.
4: Кудзикан.
0: Как вы скажете 1.5 часа?
1: Ичидзикан сандзюпун, правильно?
0: Правильно, но вместо того, чтобы говорить сандзюпун, 30 минут можно использовать слово «хан» – половина. Поэтому 1.5 часа можно еще сказать как «итидзикан хан».
1: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Особое внимание обратите на то, как Майк спрашивает, сколько времени ждать.
2: Донокурай мачимаска? 15 курай дес. Вакаримашта.
3: すごい本物の手裏剣だ
2: あの的に投げてください
3: えいああ落ちちゃった
7: マイクと一緒にポップカルチャー
1: A теперь рубрика «Поп-культура с Майком». Сегодня мы расскажем о мастер-классах для туристов в Японии. В сегодняшнем диалоге Майк и Кайто сами попробовали запустить звезду ниндзя Сюрикен. Многие музеи предлагают посетителям попробовать сделать что-то самим.
0: Например, вы можете испытать себя в роли ниндзя или самурая, или, скажем, примерять кимоно, принять участие в чайной церемонии или составлении букетов, а также изготовлении японских сладостей. А можете попробовать свои силы в чем-то совершенно неожиданном.
1: Например, в чем?
0: Вы знаете о муляжах еды, копиях блюд, которые выставляют в витринах ресторанов?
1: Конечно, их делают из пластика. Такие муляжи выглядят как настоящая еда.
0: Вы можете попробовать изготовить такие муляжи своими руками. В других местах можно попробовать на себе симулятор землетрясений, ливней, пожаров и цунами. В таких симуляторах учат мерам по противодействию стихийным бедствиям.
1: Такой опыт станет не только захватывающим, но и полезным в случае чрезвычайной ситуации.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке Там и Майк отправятся в манго-кафе. Оставайтесь с нами!

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.
2: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 13 октября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Зеленский заявил, что Россия наносит удары, невзирая на слова Трампа об энергетическом перемирии. Хуситы предупредили США не вступать в военную кампанию Саудовской Аравии. Мемориальная церемония прошла в 24-ю годовщину смертоносных терактов на Бали. А сейчас обо всем подробнее. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в продолжении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, невзирая на объявленное президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом энергетическое перемирие между двумя странами. В понедельник, на следующий день после объявления Трампа, Зеленский написал в социальных сетях, что только за этот день Россия атаковала 6 украинских энергетических объектов. Зеленский добавил, что если страны серьезно хотят закончить войну, то им необходимо оказывать больше давления на российских субъектов. Кроме того, в воскресенье Зеленский дал интервью службе новостей ABC News после того, как Трамп заявил, что Украине пора получить нового президента. Зеленский отметил, что Украина организует выборы, если Россия согласится на 60-дневное прекращение огня. Выступая перед корреспондентами в понедельник, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отверг предложение Зеленского о 60-дневном перемирии, отметив, что президент России Владимир Путин будет готов отдать приказ остановить нанесение ударов только непосредственно в день голосования. Высокопоставленный представитель антиправительственных сил хуситов в Йемене предупредил, что участие Соединенных Штатов Америки в проводимой Саудовской Аравии военной кампании против хуситов встретит быстрый и болезненный отпор. Предупреждение последовало за ударами хуситов в выходные по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, в результате которых погибли 14 человек и более 300 получили ранения. Информационное агентство Reuters сообщает, что саудовские власти продлили закрытие аэропорта до 17 октября из-за полученных повреждений. В понедельник возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, поддерживающая временное правительство Йемена, объявила о перехвате ракеты хуситов, выпущенной в сторону Эр-Рияда. Газета Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников сообщила о нехватке ракет-перехватчиков в стране. Издание добавило, что эскалация конфликта создает новые проблемы для безопасности королевства и планов наследного принца Мухаммеда бин Салмана по преобразованию зависящей от нефти экономики страны. В субботу, когда журналисты спросили президента Дональда Трампа, присоединятся ли Соединенные Штаты к военной кампании Саудовской Аравии против хуситов, он ответил: «Возможно, мы рассмотрим этот вопрос». Высокопоставленный представитель хуситов заявил в понедельник информационному агентству AFP, что если Соединенные Штаты присоединятся к поддерживаемому Саудовской Аравии наступлению против них, последует быстрый и болезненный отпор, направленный против США и всех их интересов в регионе. Бои продолжаются вокруг города Таиз на юго-западе Йемена. По меньшей мере 139 мигрантов погибли после того, как их лодка перевернулась у побережья Джибути в Восточной Африке. Идут поиски 84 пропавших без вести. По данным Международной организации по миграции, судно шло из Джибути в Йемен с более чем 300 мигрантами на борту. В ночь с четверга на пятницу оно опрокинулось. В числе погибших есть дети. Информационное агентство Associated Press привело слова местного представителя Международной организации по миграции, отметившего, что главная причина затопления лодки состоит в том, что она была перегружена людьми. Ежегодно множество мигрантов пускается в опасный морской путь из Восточной Африки в Йемен, чтобы трудоустроиться в богатых странах Персидского залива. В организации указывают, что этот процесс продолжается, несмотря на непрекращающееся насилие в Йемене. По словам официальных лиц, в 2025 году более 900 мигрантов погибли или пропали без вести на данном маршруте.
На индонезийском острове Бали прошла мемориальная церемония, посвященная 24-й годовщине серии смертоносных взрывов. Теракты 2002 года в популярных туристических местах были спланированы террористической группировкой «Джамаа Исламия» из Юго-Восточной Азии. Они унесли жизни 202 человек, включая японскую супружескую пару. Судзуки Кэнсуке, младший брат погибшего Судзуки Косуке, был среди участников мемориальной церемонии в понедельник. По его словам, единственный итог этой трагедии – это горе. Он выразил надежду, что подобного ужасного события больше никогда не повторится. В 2024 году Джамаа Исламия объявила о своем роспуске. Власти начали предпринимать усилия по оказанию помощи ее бывшим членам в социализации и предотвращению их повторного участия в террористической деятельности. Японский промышленный гигант компания Hitachi начала предлагать услугу искусственного интеллекта, дающего корпоративным руководителям советы по стратегии ведения бизнеса на основе анализа бизнес-планов предприятий конкурентов. Компания Hitachi и ее группа по разработке программного обеспечения начали предлагать эту услугу в текущем месяце. Программа искусственного интеллекта изучила планы управления приблизительно 1500 компаний, как отечественных, так и зарубежных, наряду с рыночными трендами для каждого вида продукции, а также политикой правительства. Клиенты описывают характеристики своего бизнеса и его преимущества. После этого они сообщают программе, на каких областях бизнеса они желают сосредоточить усилия. В свою очередь, искусственный интеллект за время от 10 минут до 1 часа составляет текстовый доклад с иллюстрациями. В докладе содержатся прогнозы по возможным стратегиям на будущее компаний-конкурентов клиента, а также предложения о том, как следует реагировать. По словам научного сотрудника Hitachi Яно Кадзо, руководству корпорации необходимо оперативно составлять суждения, поскольку они сталкиваются с быстро изменяющейся средой, включая прогресс искусственного интеллекта и геополитические риски. Яно также выразил надежду на то, что данная услуга будет использоваться при принятии серьезных решений, в частности инвестиционных. Малышей со всей Японии привезли в синтоистское святилище в префектуре Киото для ритуального поединка сумо с невидимым божеством. В понедельник в Японии отмечался День спорта. В этот праздник около 300 младенцев приняли участие в мероприятии в святилище Сугисуэ в городе Миядзу. Считается, что ритуал, который для них провели, восходит к периоду Эдо, продолжавшемуся с 17 по 19 век. Судьи на ринге брали на руки младенцев, одетых в красочные церемониальные фартуки, и топали ногами малышей по земле, точно так же, как это делают борцы сумо. Зрители не могли сдержать восторгов. Затем судьи имитировали поединок с божеством, в ходе которого каждый младенец падал на ягодицы. Считается, что прикосновение к священному кольцу этой частью тела приносит здоровье. Храм был наполнен плачем малышей. Местная жительница в возрасте около 20 лет сказала, что надеется, что ее ребенок вырастет сильным и здоровым. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире прозвучит 33-й урок. Мы узнаем, как спросить, сколько времени займет какой-то процесс. Во второй части урока мы расскажем об интересных мастер-классах, в которых могут принять участие туристы в Японии.
1: Кайто и его друг Майк приехали в музей ниндзя в префектуре Мие. Они решили попробовать свои силы в метании звезды сюрикен. Это небольшое холодное оружие, которым пользовались ниндзя. Обычно сюрикен выглядит как звезда с остальными лезвиями. Майк и Кайто встали в очередь.
0: Послушайте диалог 33-го урока.
2: Доно курай мачимасу ка? 15 фун курай десу. Вакаримашита.
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Майк спрашивает у сотрудника, сколько времени может занять ожидание в очереди.
0: Сколько нужно ждать?
1: Сотрудник отвечает.
2: 15 фун курай десу.
0: Около 15 минут.
1: Майк говорит.
2: Вакаримашита.

0: Наконец подошла очередь. Кайто воодушевился, увидев сюрикен.
1: Сугой! Хоммоно но сюрикен да!
2: Потрясающе! Настоящая звезда ниндзя сюрикен!
0: Сотрудник обращается к парням.
3: Ано мото ни нагете кудасай.
2: Пожалуйста, метните в ту мишень.
0: Сейчас очередь Майка.
1: Эй! А, отчатта.
2: Ой, упала!
0: Попасть в мишень в нескольких метрах оказалось сложнее, чем ожидал Майк. Его сюрикен не попал в цель и свалился на землю.
2: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Сколько нужно ждать? Запомните ее целиком и сможете спрашивать, сколько времени займет тот или иной процесс. Давайте разберем слова в этой фразе. «Доно курай» – вопросительная фраза, означающая «как долго». «Мачимаска» – это глагол «ждать мацу» в масс-форме «мачимас» с частицей «ка» в конце, которая означает, что вы задаете вопрос. Все вместе означает «сколько нужно ждать». Главный пункт сегодняшнего урока – как спросить, сколько времени займет тот или иной процесс. Используйте вопросительную фразу «доно курай» для длительности, дистанции или количества.
0: Получается, чтобы спросить, сколько нужно ждать, надо произнести глагол «ждать мацу» и сказать «доно курай мачимаска». Послушайте и повторите.
4: Мачимаска. Доно курай мачимаска.
2: Теперь давайте послушаем еще один диалог на ту же тему. Пассажир такси едет в аэропорт. Из-за пробок движение очень медленное. Пассажир обращается к водителю.
3: Сумимасен. А то доно курай кагаримаска? 20 курай дес.
2: Давайте разберем значение.
3: Сумимасен. А то доно курай кагаримаска?
0: Прошу прощения, сколько еще ехать?
2: Сумимасен, как мы уже знаем, используется для привлечения внимания собеседника. Ато означает еще. Какаримас – это глагол какару – занимать, длиться в масс-форме. Он может использоваться по отношению ко времени или деньгам, которые должны понадобиться.
3: Нижиппун курай дес.
0: Около 20 минут.
2: Ниджиппун – это 20 минут, а курай – около.
0: Послушайте и повторите.
4: Доно курай кагаримаска? Ато, доно курай кагаримаска?
2: Давайте потренируемся на другом примере. Представим, что вы спрашиваете, как добраться до музея на автобусе. Вам ответили, что до музея можно дойти пешком. Спросите, сколько времени это займет. Идти – это аруку. А в масс-форме?
4: Арукимас. Арукимас.
2: Попробуйте.
4: Доно курай арукимаска? Доно курай арукимаска?
2: А теперь рубрика «Шаг за шагом». Сегодня мы поговорим о разных способах сказать о длительности.
0: В сегодняшнем диалоге время ожидания было «джугу фун курай» – около 15 минут. Помните?
2: Минута – это фун. Добавьте это слово к числу. Например, 5 минут – это гофун. А 10 минут – джуппун. Вы заметили, что когда фун добавляется к 10, дю, то произносится пун.
0: Послушайте и повторите каждую фразу. 5 минут.
4: Гофун.
0: 10 минут.
4: Дзюппун.
0: 15 минут.
4: Дзюгофун.
0: 20 минут.
4: Нидзюппун.
2: А теперь перейдем к часам. Час, как единица измерения времени, это дзикан. После цифры добавьте дзикан и скажите, например, 1 час – итидзикан, или 2 часа – нидзикан. Но будьте внимательны. Некоторые цифры в этих случаях произносятся не так, как обычно. 4 часа — это йодзикан, 7 часов — сичидзикан, а 9 часов — кудзикан.
0: Послушайте и повторите. 1 час
4: — ичидзикан.
0: 2 часа
4: — нидзикан.
0: 3 часа
4: — сандзикан.
0: 4 часа
4: — йодзикан.
0: 7 часов
4: — сичидзикан.
0: 9 часов
4: — кудзикан.
2: Как вы скажете 1.5 часа?
0: Ичидзикан санджупун, правильно?
2: Правильно, но вместо того, чтобы говорить санджупун, 30 минут, можно использовать слово хан, половина. Поэтому 1.5 часа можно еще сказать как ичидзикан хан.
0: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Особое внимание обратите на то, как Майк спрашивает, сколько времени ждать.
3: どのくらい待ちますか?15分くらいです。わかりました。
1: すごい!本物の手裏剣だ!
3: あの的に投げてください。
1: えい!ああ、落ちちゃった。
5: マイクと一緒にポップカルチャー。
0: А теперь рубрика «Поп-культура с Майком». Сегодня мы расскажем о мастер-классах для туристов в Японии. В сегодняшнем диалоге Майк и Кайто сами попробовали запустить звезду-ниндзя Сюрикен. Многие музеи предлагают посетителям попробовать сделать что-то самим.
2: Например, вы можете испытать себя в роли ниндзя или самурая, или, скажем, примерять кимоно, принять участие в чайной церемонии или составлении букетов, а также изготовлении японских сладостей. А можете попробовать свои силы в чем-то совершенно неожиданном.
0: Например, в чем?
2: Вы знаете о муляжах еды, копиях блюд, которые выставляют в витринах ресторанов?
0: Конечно, их делают из пластика. Такие муляжи выглядят как настоящая еда.
2: Вы можете попробовать изготовить такие муляжи своими руками. В других местах можно попробовать на себе симулятор землетрясений, ливней, пожаров и цунами. В таких симуляторах учат мерам по противодействию стихийным бедствиям.
0: Такой опыт станет не только захватывающим, но и полезным в случае чрезвычайной ситуации.
2: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
0: На следующем уроке Там и Майк отправятся в манго-кафе. Оставайтесь с нами!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 13 октября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Зеленский заявил, что Россия наносит удары, невзирая на слова Трампа об энергетическом перемирии. Хуситы предупредили США не вступать в военную кампанию Саудовской Аравии. Мемориальная церемония прошла в 24-ю годовщину смертоносных терактов на Бали. А сейчас обо всем подробнее. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в продолжении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, невзирая на объявленное президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом энергетическое перемирие между двумя странами. В понедельник, на следующий день после объявления Трампа, Зеленский написал в социальных сетях, что только за этот день Россия атаковала 6 украинских энергетических объектов. Зеленский добавил, что если страны серьезно хотят закончить войну, то им необходимо оказывать больше давления на российских субъектов. Кроме того, в воскресенье Зеленский дал интервью службе новостей ABC News после того, как Трамп заявил, что Украине пора получить нового президента. Зеленский отметил, что Украина организует выборы, если Россия согласится на 60-дневное прекращение огня. Выступая перед корреспондентами в понедельник, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отверг предложение Зеленского о 60-дневном перемирии, отметив, что президент России Владимир Путин будет готов отдать приказ остановить нанесение ударов только непосредственно в день голосования. Высокопоставленный представитель антиправительственных сил хуситов в Йемене предупредил, что участие Соединенных Штатов Америки в проводимой Саудовской Аравии военной кампании против хуситов встретит быстрый и болезненный отпор. Предупреждение последовало за ударами хуситов в выходные по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, в результате которых погибли 14 человек и более 300 получили ранения. Информационное агентство Reuters сообщает, что саудовские власти продлили закрытие аэропорта до 17 октября из-за полученных повреждений. В понедельник возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, поддерживающая временное правительство Йемена, объявила о перехвате ракеты хуситов, выпущенной в сторону Эр-Рияда. Газета Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников сообщила о нехватке ракет-перехватчиков в стране. Издание добавило, что эскалация конфликта создает новые проблемы для безопасности королевства и планов наследного принца Мухаммеда бин Салмана по преобразованию зависящей от нефти экономики страны. В субботу, когда журналисты спросили президента Дональда Трампа, присоединятся ли Соединенные Штаты к военной кампании Саудовской Аравии против хуситов, он ответил: «Возможно, мы рассмотрим этот вопрос». Высокопоставленный представитель хуситов заявил в понедельник информационному агентству AFP, что если Соединенные Штаты присоединятся к поддерживаемому Саудовской Аравии наступлению против них, последует быстрый и болезненный отпор, направленный против США и всех их интересов в регионе. Бои продолжаются вокруг города Таиз на юго-западе Йемена. По меньшей мере 139 мигрантов погибли после того, как их лодка перевернулась у побережья Джибути в Восточной Африке. Идут поиски 84 пропавших без вести. По данным Международной организации по миграции, судно шло из Джибути в Йемен с более чем 300 мигрантами на борту. В ночь с четверга на пятницу оно опрокинулось. В числе погибших есть дети. Информационное агентство Associated Press привело слова местного представителя Международной организации по миграции, отметившего, что главная причина затопления лодки состоит в том, что она была перегружена людьми. Ежегодно множество мигрантов пускается в опасный морской путь из Восточной Африки в Йемен, чтобы трудоустроиться в богатых странах Персидского залива. В организации указывают, что этот процесс продолжается, несмотря на непрекращающееся насилие в Йемене. По словам официальных лиц, в 2025 году более 900 мигрантов погибли или пропали без вести на данном маршруте.
На индонезийском острове Бали прошла мемориальная церемония, посвященная 24-й годовщине серии смертоносных взрывов. Теракты 2002 года в популярных туристических местах были спланированы террористической группировкой Джамаа Исламия из Юго-Восточной Азии. Они унесли жизни 202 человек, включая японскую супружескую пару. Судзуки Кэнсуке, младший брат погибшего Судзуки Косуке, был среди участников мемориальной церемонии в понедельник. По его словам, единственный итог этой трагедии – это горе. Он выразил надежду, что подобного ужасного события больше никогда не повторится. В 2024 году Джамаа Исламия объявила о своем роспуске. Власти начали предпринимать усилия по оказанию помощи ее бывшим членам в социализации и предотвращению их повторного участия в террористической деятельности. Японский промышленный гигант компания Hitachi начала предлагать услугу искусственного интеллекта, дающего корпоративным руководителям советы по стратегии ведения бизнеса на основе анализа бизнес-планов предприятий-конкурентов. Компания Hitachi и ее группа по разработке программного обеспечения начали предлагать эту услугу в текущем месяце. Программа искусственного интеллекта изучила планы управления приблизительно 1500 компаний, как отечественных, так и зарубежных, наряду с рыночными трендами для каждого вида продукции, а также политикой правительства. Клиенты описывают характеристики своего бизнеса и его преимущества. После этого они сообщают программе, на каких областях бизнеса они желают сосредоточить усилия. В свою очередь, искусственный интеллект за время от 10 минут до 1 часа составляет текстовый доклад с иллюстрациями. В докладе содержатся прогнозы по возможным стратегиям на будущее компаний-конкурентов клиента, а также предложения о том, как следует реагировать. По словам научного сотрудника Hitachi Яно Кадзо, руководству корпорации необходимо оперативно составлять суждения, поскольку они сталкиваются с быстро изменяющейся средой, включая прогресс искусственного интеллекта и геополитические риски. Яно также выразил надежду на то, что данная услуга будет использоваться при принятии серьезных решений, в частности, инвестиционных. Малышей со всей Японии привезли в синтоистское святилище в префектуре Киото для ритуального поединка сумо с невидимым божеством. В понедельник в Японии отмечался День спорта. В этот праздник около 300 младенцев приняли участие в мероприятии в святилище Сугисуэ в городе Миядзу. Считается, что ритуал, который для них провели, восходит к периоду Эдо, продолжавшемуся с 17 по 19 век. Судьи на ринге брали на руки младенцев, одетых в красочные церемониальные фартуки, и топали ногами малышей по земле, точно так же, как это делают борцы сумо. Зрители не могли сдержать восторгов. Затем судьи имитировали поединок с божеством, в ходе которого каждый младенец падал на ягодицы. Считается, что прикосновение к священному кольцу этой частью тела приносит здоровье. Храм был наполнен плачем малышей. Местная жительница в возрасте около 20 лет сказала, что надеется, что ее ребенок вырастет сильным и здоровым. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире прозвучит 33-й урок. Мы узнаем, как спросить, сколько времени займет какой-то процесс. Во второй части урока мы расскажем об интересных мастер-классах, в которых могут принять участие туристы в Японии.
1: Кайто и его друг Майк приехали в музей ниндзя в префектуре Мие. Они решили попробовать свои силы в метании звезды сюрикен. Это небольшое холодное оружие, которым пользовались ниндзя. Обычно сюрикен выглядит как звезда с остальными лезвиями. Майк и Кайто встали в очередь.
0: Послушайте диалог 33-го урока.
2: Доно курай мачимасу ка?
3: 15 фун курай десу.
2: Вакаримашита.
3: すごい本物の手裏剣だ
4: あの的に投げてください
3: えいああ落ちちゃった
0: Davayte разберем фразы по порядку.
1: Майк спрашивает у сотрудника, сколько времени может занять ожидание в очереди.
2: どのくらい待ちますか?
0: Сколько нужно ждать?
1: Сотрудник отвечает.
3: 15 分くらいです。
0: Около 15 минут.
1: Майк говорит.
2: Вакаримашита.
0: Хорошо.
1: Наконец подошла очередь. Кайто воодушевился, увидев сюрикен.
3: Сугой! Хоммоно но сюрикен да!
0: Потрясающе! Настоящая звезда ниндзя сюрикен!
1: Сотрудник обращается к парням.
4: Оно мото не нагете кудасай.
0: Пожалуйста, метните в ту мишень.
1: Сейчас очередь Майка.
3: Эй! Ах, отчатта!
0: Ой, упала!
1: Попасть в мишень в нескольких метрах оказалось сложнее, чем ожидал Майк. Его сюрикен не попал в цель и свалился на землю.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Сколько нужно ждать?
2: Доно курай мачимасу ка?
0: Запомните ее целиком и сможете спрашивать, сколько времени займет тот или иной процесс. Давайте разберем слова в этой фразе. «Доно курай» – вопросительная фраза, означающая «как долго». «Мачимаска» – это глагол «ждать мацу» в масс-форме «мачимас» с частицей «ка» в конце, которая означает, что вы задаете вопрос. Все вместе означает «сколько нужно ждать». Главный пункт сегодняшнего урока – как спросить, сколько времени займет тот или иной процесс. Используйте вопросительную фразу «доно курай» для длительности, дистанции или количества.
1: Получается, чтобы спросить, сколько нужно ждать, надо произнести глагол «ждать мацу» и сказать «доно курай мачимаска». Послушайте и повторите.
5: Мачимаска? Доно курай мачимаска?
0: Теперь давайте послушаем еще один диалог на ту же тему. Пассажир такси едет в аэропорт. Из-за пробок движение очень медленное. Пассажир обращается к водителю.
6: Сумимасэ. А то доно курай какаримаска? 20 фун курай дес.
0: Давайте разберем значение.
6: Сумимасэ. А то доно курай какаримаска?
1: Прошу прощения, сколько еще ехать?
0: Сумимасен, как мы уже знаем, используется для привлечения внимания собеседника. Ато означает еще. Какаримас – это глагол какару – занимать, длиться в масс-форме. Он может использоваться по отношению ко времени или деньгам, которые должны понадобиться.
6: 20 фун курай дес.
1: Около 20 минут.
0: Ниджюппун – это 20 минут, а курай – около.
1: Послушайте и повторите.
5: Доно курай какаримасу ка? Ато, доно курай какаримасу ка?
0: Давайте потренируемся на другом примере. Представим, что вы спрашиваете, как добраться до музея на автобусе. вам ответили, что до музея можно дойти пешком. Спросите, сколько времени это займет. Идти – это аруку. А в масс-форме?
5: Арукимас. Арукимас.
0: Попробуйте.
7: Донокурай арукимаска? Донокурай арукимаска?
0: А теперь рубрика «Шаг за шагом». Сегодня мы поговорим о разных способах сказать о длительности.
1: В сегодняшнем диалоге время ожидания было «джугу фун курай» – около 15 минут. Помните?
0: Минута – это фун. Добавьте это слово к числу. Например, 5 минут – это гофун. А 10 минут – джупун. Вы заметили, что когда фун добавляется к 10, дю, то произносится пун.
1: Послушайте и повторите каждую фразу. 5 минут.
8: Гофун.
1: 10 минут.
8: Дюппун.
1: 15 минут.
8: Дюгофун.
1: 20 минут.
8: Нидюппун.
0: А теперь перейдем к часам. Час, как единица измерения времени, это дикан. После цифры добавьте дикан и скажите, например, 1 час итидикан или 2 часа нидикан. Но будьте внимательны. Некоторые цифры в этих случаях произносятся не так, как обычно. 4 часа это йодикан, 7 часов ситидикан, а 9 часов кудикан.
1: Послушайте и повторите. 1 час
8: итидикан.
1: 2 часа.
8: Нидикан.
1: 3 часа.
8: Сандикан.
1: 4 часа.
8: Йодикан.
1: 7 часов.
8: Сидикан.
1: 9 часов.
8: Кудикан.
0: Как вы скажете 1.5 часа?
1: Ичиджикан санджупун, правильно?
0: Правильно, но вместо того, чтобы говорить санджупун, 30 минут можно использовать слово «хан» – половина. Поэтому 1.5 часа можно еще сказать как «итидикан хан».
1: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Особое внимание обратите на то, как Майк спрашивает, сколько времени ждать.
2: Донокурай мачимаска?
9: 15 курай дес.
2: Вакаримашта.
3: すごい本物の手裏剣だ
4: あの的に投げてください
3: えいああ落ちちゃった
2: マイクと一緒にポップカルチャー
1: あ теперь рубрика «Поп-культура» с Майком. Сегодня мы расскажем о мастер-классах для туристов в Японии. В сегодняшнем диалоге Майк и Кайто сами попробовали запустить звезду ниндзя Сюрикен. Многие музеи предлагают посетителям попробовать сделать что-то самим.
0: Например, вы можете испытать себя в роли ниндзя или самурая, или, скажем, примерять кимоно, принять участие в чайной церемонии или составлении букетов, а также изготовлении японских сладостей. А можете попробовать свои силы в чем-то совершенно неожиданном.
1: Например, в чем?
0: Вы знаете о муляжах еды, копиях блюд, которые выставляют в витринах ресторанов?
1: Конечно, их делают из пластика. Такие муляжи выглядят как настоящая еда.
0: Вы можете попробовать изготовить такие муляжи своими руками. В других местах можно попробовать на себе симулятор землетрясений, ливней, пожаров и цунами. В таких симуляторах учат мерам по противодействию стихийным бедствиям.
1: Такой опыт станет не только захватывающим, но и полезным в случае чрезвычайной ситуации.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке Там и Майк отправятся в манго-кафе. Оставайтесь с нами!

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。 This is NHK World。
1: Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 13 октября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Зеленский заявил, что Россия наносит удары, невзирая на слова Трампа об энергетическом перемирии. Хуситы предупредили США не вступать в военную кампанию Саудовской Аравии. Мемориальная церемония прошла в 24-ю годовщину смертоносных терактов на Бали. А сейчас обо всем подробнее. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в продолжении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, невзирая на объявленное президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом энергетическое перемирие между двумя странами. В понедельник, на следующий день после объявления Трампа, Зеленский написал в социальных сетях, что только за этот день Россия атаковала 6 украинских энергетических объектов. Зеленский добавил, что если страны серьезно хотят закончить войну, то им необходимо оказывать больше давления на российских субъектов. Кроме того, в воскресенье Зеленский дал интервью службе новостей ABC News после того, как Трамп заявил, что Украине пора получить нового президента. Зеленский отметил, что Украина организует выборы, если Россия согласится на 60-дневное прекращение огня. Выступая перед корреспондентами в понедельник, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отверг предложение Зеленского о 60-дневном перемирии, отметив, что президент России Владимир Путин будет готов отдать приказ остановить нанесение ударов только непосредственно в день голосования. Высокопоставленный представитель антиправительственных сил хуситов в Йемене предупредил, что участие Соединенных Штатов Америки в проводимой Саудовской Аравии военной кампании против хуситов встретит быстрый и болезненный отпор. Предупреждение последовало за ударами хуситов в выходные по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, в результате которых погибли 14 человек и более 300 получили ранения. Информационное агентство Reuters сообщает, что саудовские власти продлили закрытие аэропорта до 17 октября из-за полученных повреждений. В понедельник возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, поддерживающая временное правительство Йемена, объявила о перехвате ракеты хуситов, выпущенной в сторону Эр-Рияда. Газета Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников сообщила о нехватке ракет-перехватчиков в стране. Издание добавило, что эскалация конфликта создает новые проблемы для безопасности королевства и планов наследного принца Мухаммеда бин Салмана по преобразованию зависящей от нефти экономики страны. В субботу, когда журналисты спросили президента Дональда Трампа, присоединятся ли Соединенные Штаты к военной кампании Саудовской Аравии против хуситов, он ответил: «Возможно, мы рассмотрим этот вопрос». Высокопоставленный представитель хуситов заявил в понедельник информационному агентству AFP, что если Соединенные Штаты присоединятся к поддерживаемому Саудовской Аравии наступлению против них, последует быстрый и болезненный отпор, направленный против США и всех их интересов в регионе. Бои продолжаются вокруг города Таиз на юго-западе Йемена. По меньшей мере 139 мигрантов погибли после того, как их лодка перевернулась у побережья Джибути в Восточной Африке. Идут поиски 84 пропавших без вести. По данным Международной организации по миграции, судно шло из Джибути в Йемен с более чем 300 мигрантами на борту. В ночь с четверга на пятницу оно опрокинулось. В числе погибших есть дети. Информационное агентство Associated Press привело слова местного представителя Международной организации по миграции, отметившего, что главная причина затопления лодки состоит в том, что она была перегружена людьми. Ежегодно множество мигрантов пускается в опасный морской путь из Восточной Африки в Йемен, чтобы трудоустроиться в богатых странах Персидского залива. В организации указывают, что этот процесс продолжается, несмотря на непрекращающееся насилие в Йемене. По словам официальных лиц, в 2025 году более 900 мигрантов погибли или пропали без вести на данном маршруте.
На индонезийском острове Бали прошла мемориальная церемония, посвященная 24-й годовщине серии смертоносных взрывов. Теракты 2002 года в популярных туристических местах были спланированы террористической группировкой «Джамаа Исламия» из Юго-Восточной Азии. Они унесли жизни 202 человек, включая японскую супружескую пару. Судзуки Кэнсуке, младший брат погибшего Судзуки Косуке, был среди участников мемориальной церемонии в понедельник. По его словам, единственный итог этой трагедии – это горе. Он выразил надежду, что подобного ужасного события больше никогда не повторится. В 2024 году Джамаа Исламия объявила о своем роспуске. Власти начали предпринимать усилия по оказанию помощи ее бывшим членам в социализации и предотвращению их повторного участия в террористической деятельности. Японский промышленный гигант компания Hitachi начала предлагать услугу искусственного интеллекта, дающего корпоративным руководителям советы по стратегии ведения бизнеса на основе анализа бизнес-планов предприятий конкурентов. Компания Hitachi и ее группа по разработке программного обеспечения начали предлагать эту услугу в текущем месяце. Программа искусственного интеллекта изучила планы управления приблизительно 1500 компаний, как отечественных, так и зарубежных, наряду с рыночными трендами для каждого вида продукции, а также политикой правительства. Клиенты описывают характеристики своего бизнеса и его преимущества. После этого они сообщают программе, на каких областях бизнеса они желают сосредоточить усилия. В свою очередь, искусственный интеллект за время от 10 минут до 1 часа составляет текстовый доклад с иллюстрациями. В докладе содержатся прогнозы по возможным стратегиям на будущее компаний-конкурентов клиента, а также предложения о том, как следует реагировать. По словам научного сотрудника Hitachi Яно Кадзо, руководству корпорации необходимо оперативно составлять суждения, поскольку они сталкиваются с быстро изменяющейся средой, включая прогресс искусственного интеллекта и геополитические риски. Яно также выразил надежду на то, что данная услуга будет использоваться при принятии серьезных решений, в частности инвестиционных. Малышей со всей Японии привезли в синтоистское святилище в префектуре Киото для ритуального поединка сумо с невидимым божеством. В понедельник в Японии отмечался День спорта. В этот праздник около 300 младенцев приняли участие в мероприятии в святилище Сугисуэ в городе Миядзу. Считается, что ритуал, который для них провели, восходит к периоду Эдо, продолжавшемуся с 17 по 19 век. Судьи на ринге брали на руки младенцев, одетых в красочные церемониальные фартуки, и топали ногами малышей по земле, точно так же, как это делают борцы сумо. Зрители не могли сдержать восторгов. Затем судьи имитировали поединок с божеством, в ходе которого каждый младенец падал на ягодицы. Считается, что прикосновение к священному кольцу этой частью тела приносит здоровье. Храм был наполнен плачем малышей. Местная жительница в возрасте около 20 лет сказала, что надеется, что ее ребенок вырастет сильным и здоровым. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 13 октября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Зеленский заявил, что Россия наносит удары, невзирая на слова Трампа об энергетическом перемирии. Хуситы предупредили США не вступать в военную кампанию Саудовской Аравии. Мемориальная церемония прошла в 24-ю годовщину смертоносных терактов на Бали. А сейчас обо всем подробнее. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в продолжении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, невзирая на объявленное президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом энергетическое перемирие между двумя странами. В понедельник, на следующий день после объявления Трампа, Зеленский написал в социальных сетях, что только за этот день Россия атаковала 6 украинских энергетических объектов. Зеленский добавил, что если страны серьезно хотят закончить войну, то им необходимо оказывать больше давления на российских субъектов. Кроме того, в воскресенье Зеленский дал интервью службе новостей ABC News после того, как Трамп заявил, что Украине пора получить нового президента. Зеленский отметил, что Украина организует выборы, если Россия согласится на 60-дневное прекращение огня. Выступая перед корреспондентами в понедельник, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отверг предложение Зеленского о 60-дневном перемирии, отметив, что президент России Владимир Путин будет готов отдать приказ остановить нанесение ударов только непосредственно в день голосования. Высокопоставленный представитель антиправительственных сил хуситов в Йемене предупредил, что участие Соединенных Штатов Америки в проводимой Саудовской Аравии военной кампании против хуситов встретит быстрый и болезненный отпор. Предупреждение последовало за ударами хуситов в выходные по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, в результате которых погибли 14 человек и более 300 получили ранения. Информационное агентство Рейтер сообщает, что саудовские власти продлили закрытие аэропорта до 17 октября из-за полученных повреждений. В понедельник возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, поддерживающая временное правительство Йемена, объявила о перехвате ракеты хуситов, выпущенной в сторону Эр-Рияда. Газета Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников сообщила о нехватке ракет-перехватчиков в стране. Издание добавило, что эскалация конфликта создает новые проблемы для безопасности королевства и планов наследного принца Мухаммеда бин Салмана по преобразованию зависящей от нефти экономики страны. В субботу, когда журналисты спросили президента Дональда Трампа, присоединятся ли Соединенные Штаты к военной кампании Саудовской Аравии против хуситов, он ответил: «Возможно, мы рассмотрим этот вопрос». Высокопоставленный представитель хуситов заявил в понедельник информационному агентству AFP, что если Соединенные Штаты присоединятся к поддерживаемому Саудовской Аравии наступлению против них, последует быстрый и болезненный отпор, направленный против США и всех их интересов в регионе. Бои продолжаются вокруг города Таиз на юго-западе Йемена. По меньшей мере 139 мигрантов погибли после того, как их лодка перевернулась у побережья Джибути в Восточной Африке. Идут поиски 84 пропавших без вести. По данным Международной организации по миграции, судно шло из Джибути в Йемен с более чем 300 мигрантами на борту. В ночь с четверга на пятницу оно опрокинулось. В числе погибших есть дети. Информационное агентство Associated Press привело слова местного представителя Международной организации по миграции, отметившего, что главная причина затопления лодки состоит в том, что она была перегружена людьми. Ежегодно множество мигрантов пускается в опасный морской путь из Восточной Африки в Йемен, чтобы трудоустроиться в богатых странах Персидского залива. В организации указывают, что этот процесс продолжается, несмотря на непрекращающееся насилие в Йемене. По словам официальных лиц, в 2025 году более 900 мигрантов погибли или пропали без вести на данном маршруте.
На индонезийском острове Бали прошла мемориальная церемония, посвященная 24-й годовщине серии смертоносных взрывов. Теракты 2002 года в популярных туристических местах были спланированы террористической группировкой «Джамаа Исламия» из Юго-Восточной Азии. Они унесли жизни 202 человек, включая японскую супружескую пару. Судзуки Кэнсуке, младший брат погибшего Судзуки Косуке, был среди участников мемориальной церемонии в понедельник. По его словам, единственный итог этой трагедии – это горе. Он выразил надежду, что подобного ужасного события больше никогда не повторится. В 2024 году Джамаа Исламия объявила о своем роспуске. Власти начали предпринимать усилия по оказанию помощи ее бывшим членам в социализации и предотвращению их повторного участия в террористической деятельности. Японский промышленный гигант компания Hitachi начала предлагать услугу искусственного интеллекта, дающего корпоративным руководителям советы по стратегии ведения бизнеса на основе анализа бизнес-планов предприятий-конкурентов. Компания Hitachi и ее группа по разработке программного обеспечения начали предлагать эту услугу в текущем месяце. Программа искусственного интеллекта изучила планы управления приблизительно 1500 компаний, как отечественных, так и зарубежных, наряду с рыночными трендами для каждого вида продукции, а также политикой правительства. Клиенты описывают характеристики своего бизнеса и его преимущества. После этого они сообщают программе, на каких областях бизнеса они желают сосредоточить усилия. В свою очередь, искусственный интеллект за время от 10 минут до 1 часа составляет текстовый доклад с иллюстрациями. В докладе содержатся прогнозы по возможным стратегиям на будущее компаний-конкурентов клиента, а также предложения о том, как следует реагировать. По словам научного сотрудника Hitachi Яно Кадзо, руководству корпорации необходимо оперативно составлять суждения, поскольку они сталкиваются с быстро изменяющейся средой, включая прогресс искусственного интеллекта и геополитические риски. Яно также выразил надежду на то, что данная услуга будет использоваться при принятии серьезных решений, в частности, инвестиционных. Малышей со всей Японии привезли в синтоистское святилище в префектуре Киото для ритуального поединка сумо с невидимым божеством. В понедельник в Японии отмечался День спорта. В этот праздник около 300 младенцев приняли участие в мероприятии в святилище Сугисуэ в городе Миядзу. Считается, что ритуал, который для них провели, восходит к периоду Эдо, продолжавшемуся с 17 по 19 век. Судьи на ринге брали на руки младенцев, одетых в красочные церемониальные фартуки, и топали ногами малышей по земле, точно так же, как это делают борцы сумо. Зрители не могли сдержать восторгов. Затем судьи имитировали поединок с божеством, в ходе которого каждый младенец падал на ягодицы. Считается, что прикосновение к священному кольцу этой частью тела приносит здоровье. Храм был наполнен плачем малышей. Местная жительница в возрасте около 20 лет сказала, что надеется, что ее ребенок вырастет сильным и здоровым. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире прозвучит 33-й урок. Мы узнаем, как спросить, сколько времени займет какой-то процесс. Во второй части урока мы расскажем об интересных мастер-классах, в которых могут принять участие туристы в Японии.
1: Кайто и его друг Майк приехали в музей ниндзя в префектуре Мие. Они решили попробовать свои силы в метании звезды сюрикен. Это небольшое холодное оружие, которым пользовались ниндзя. Обычно сюрикен выглядит как звезда с остальными лезвиями. Майк и Кайто встали в очередь.
0: Послушайте диалог 33-го урока.
2: Доно курай мачимасу ка? 15 фун курай десу. Вакаримашита.
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Майк спрашивает у сотрудника, сколько времени может занять ожидание в очереди.
0: Сколько нужно ждать?
1: Сотрудник отвечает.
2: 15 фун курай десу.
0: Около 15 минут.
1: Майк говорит.
2: Вакаримашита.
0: Хорошо.
1: Наконец подошла очередь. Кайто воодушевился, увидев сюрикен.
3: Сугой! Хоммоно но сюрикен да!
0: Потрясающе! Настоящая звезда ниндзя сюрикен!
1: Сотрудник обращается к парням.
2: Ано мото ни нагете кудасай.
0: Пожалуйста, метните в ту мишень.
1: Сейчас очередь Майка.
2: Эй! Отсчатта!
0: Ой, упала!
1: Попасть в мишень в нескольких метрах оказалось сложнее, чем ожидал Майк. Его сюрикен не попал в цель и свалился на землю.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Сколько нужно ждать? Запомните ее целиком и сможете спрашивать, сколько времени займет тот или иной процесс. Давайте разберем слова в этой фразе. «Доно курай» – вопросительная фраза, означающая «как долго». «Мачимаска» – это глагол «ждать мацу» в мас-форме «мачимас» с частицей «ка» в конце, которая означает, что вы задаете вопрос. Все вместе означает «сколько нужно ждать». Главный пункт сегодняшнего урока – как спросить, сколько времени займет тот или иной процесс. Используйте вопросительную фразу «доно курай» для длительности, дистанции или количества.
1: Получается, чтобы спросить, сколько нужно ждать, надо произнести глагол «ждать мацу» и сказать «доно курай мачимаска». Послушайте и повторите.
4: Мачимаска? Доно курай мачимаска?
0: А теперь давайте послушаем еще один диалог на ту же тему. Пассажир такси едет в аэропорт. Из-за пробок движение очень медленное. Пассажир обращается к водителю.
5: Сумимасе. Ато доно курай кагаримас ка? 20 фун курай десу.
0: Давайте разберем значение.
5: Сумимасе. Ато доно курай кагаримас ка?
1: Прошу прощения, сколько еще ехать?
0: Сумимасен, как мы уже знаем, используется для привлечения внимания собеседника. Ато означает еще. Какаримас – это глагол какару – занимать, длиться в мас-форме. Он может использоваться по отношению ко времени или деньгам, которые должны понадобиться.
5: 20 фун курай десу.
1: Около 20 минут.
0: Ниджюппун – это 20 минут, а курай – около.
1: Послушайте и повторите.
4: Доно курай кагаримаска? Ато, доно курай кагаримаска?
0: Давайте потренируемся на другом примере. Представим, что вы спрашиваете, как добраться до музея на автобусе. Вам ответили, что до музея можно дойти пешком. Спросите, сколько времени это займет. Идти – это аруку. А в масс-форме?
4: Арукимас. Арукимас.
0: Попробуйте.
6: Донокурай арукимаска? Донокурай арукимаска?
0: А теперь рубрика «Шаг за шагом». Сегодня мы поговорим о разных способах сказать о длительности.
1: В сегодняшнем диалоге время ожидания было «джугу фун курай» – около 15 минут. Помните?
0: Минута – это фун. Добавьте это слово к числу. Например, 5 минут – это гофун. А 10 минут – джупун. Вы заметили, что когда фун добавляется к 10, дю, то произносится пун.
1: Послушайте и повторите каждую фразу. 5 минут.
4: Гофун.
1: 10 минут.
4: Дюппун.
1: 15 минут.
4: Дюгофун.
1: 20 минут.
4: Низюппун.
0: А теперь перейдем к часам. Час, как единица измерения времени, это дзикан. После цифры добавьте дзикан и скажите, например, 1 час итидзикан или 2 часа нидзикан. Но будьте внимательны. Некоторые цифры в этих случаях произносятся не так, как обычно. 4 часа – это йодзикан, 7 часов – ситидзикан, а 9 часов – кудзикан.
1: Послушайте и повторите. 1 час
4: – итидзикан.
1: 2 часа.
4: Нидзикан.
1: 3 часа.
4: Сандзикан.
1: 4 часа.
4: Йодзикан.
1: 7 часов.
4: Сидзикан.
1: 9 часов.
4: Кудзикан.
0: Как вы скажете 1.5 часа?
1: Ичидзикан сандзюпун, правильно?
0: Правильно, но вместо того, чтобы говорить сандзюпун, 30 минут можно использовать слово «хан» – половина. Поэтому 1.5 часа можно еще сказать как «итидзикан хан».
1: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Особое внимание обратите на то, как Майк спрашивает, сколько времени ждать.
2: Донокурай мачимаска? 15 фун курай десу. Вакаримашта.
3: Сугой! Хонмоно но шурикен да!
2: Ано мато ни нагете кудасай.
5: Эй! Ааа, оцчатта. Майк то иссё ни поп-культура.
1: А теперь рубрика «Поп-культура с Майком». Сегодня мы расскажем о мастер-классах для туристов в Японии. В сегодняшнем диалоге Майк и Кайто сами попробовали запустить звезду-ниндзя Сюрикен. Многие музеи предлагают посетителям попробовать сделать что-то самим.
0: Например, вы можете испытать себя в роли ниндзя или самурая, или, скажем, примерять кимоно, принять участие в чайной церемонии или составлении букетов, а также изготовлении японских сладостей. А можете попробовать свои силы в чем-то совершенно неожиданном.
1: Например, в чем?
0: Вы знаете о муляжах еды, копиях блюд, которые выставляют в витринах ресторанов?
1: Конечно, их делают из пластика. Такие муляжи выглядят как настоящая еда.
0: Вы можете попробовать изготовить такие муляжи своими руками. В других местах можно попробовать на себе симулятор землетрясений, ливней, пожаров и цунами. В таких симуляторах учат мерам по противодействию стихийным бедствиям.
1: Такой опыт станет не только захватывающим, но и полезным в случае чрезвычайной ситуации.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке Там и Майк отправятся в манго-кафе. Оставайтесь с нами!

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 13 октября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Зеленский заявил, что Россия наносит удары, невзирая на слова Трампа об энергетическом перемирии. Хуситы предупредили США не вступать в военную кампанию Саудовской Аравии. Мемориальная церемония прошла в 24-ю годовщину смертоносных терактов на Бали. А сейчас обо всем подробнее. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в продолжении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, невзирая на объявленное президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом энергетическое перемирие между двумя странами. В понедельник, на следующий день после объявления Трампа, Зеленский написал в социальных сетях, что только за этот день Россия атаковала 6 украинских энергетических объектов. Зеленский добавил, что если страны серьезно хотят закончить войну, то им необходимо оказывать больше давления на российских субъектов. Кроме того, в воскресенье Зеленский дал интервью службе новостей ABC News после того, как Трамп заявил, что Украине пора получить нового президента. Зеленский отметил, что Украина организует выборы, если Россия согласится на 60-дневное прекращение огня. Выступая перед корреспондентами в понедельник, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отверг предложение Зеленского о 60-дневном перемирии, отметив, что президент России Владимир Путин будет готов отдать приказ остановить нанесение ударов только непосредственно.

Соответственно, в день голосования. Высокопоставленный представитель антиправительственных сил хуситов в Йемене предупредил, что участие Соединенных Штатов Америки в проводимой Саудовской Аравии военной кампании против хуситов встретит быстрый и болезненный отпор. Предупреждение последовало за ударами хуситов в выходные по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, в результате которых погибли 14 человек и более 300 получили ранения. Информационное агентство Reuters сообщает, что саудовские власти продлили закрытие аэропорта до 17 октября из-за полученных повреждений. В понедельник возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, поддерживающая временное правительство Йемена, объявила о перехвате ракеты хуситов, выпущенной в сторону Эр-Рияда. Газета Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников сообщила о нехватке ракет-перехватчиков в стране. Издание добавило, что эскалация конфликта создает новые проблемы для безопасности королевства и планов наследного принца Мухаммеда бин Салмана по преобразованию зависящей от нефти экономики страны. В субботу, когда журналисты спросили президента Дональда Трампа, присоединятся ли Соединенные Штаты к военной кампании Саудовской Аравии против хуситов, он ответил: «Возможно, мы рассмотрим этот вопрос». Высокопоставленный представитель хуситов заявил в понедельник информационному агентству AFP, что если Соединенные Штаты присоединятся к поддерживаемому Саудовской Аравии наступлению против них, последует быстрый и болезненный отпор, направленный против США и всех их интересов в регионе. Бои продолжаются вокруг города Таиз на юго-западе Йемена. По меньшей мере 139 мигрантов погибли после того, как их лодка перевернулась у побережья Джибути в Восточной Африке. Идут поиски 84 пропавших без вести. По данным Международной организации по миграции, судно шло из Джибути в Йемен с более чем 300 мигрантами на борту. В ночь с четверга на пятницу оно опрокинулось. В числе погибших есть дети. Информационное агентство Associated Press привело слова местного представителя Международной организации по миграции, отметившего, что главная причина затопления лодки состоит в том, что она была перегружена людьми. Ежегодно множество мигрантов пускается в опасный морской путь из Восточной Африки в Йемен, чтобы трудоустроиться в богатых странах Персидского залива. В организации указывают, что этот процесс продолжается, несмотря на непрекращающееся насилие в Йемене. По словам официальных лиц, в 2025 году более 900 мигрантов погибли или пропали без вести на данном маршруте. На индонезийском острове Бали прошла мемориальная церемония, посвященная 24-й годовщине серии смертоносных взрывов. Теракты 2002 года в популярных туристических местах были спланированы террористической группировкой Джамаа Исламия из Юго-Восточной Азии. Они унесли жизни 202 человек, включая японскую супружескую пару. Судзуки Кэнсуке, младший брат погибшего Судзуки Косуке, был среди участников мемориальной церемонии в понедельник. По его словам, единственный итог этой трагедии – это горе. Он выразил надежду, что подобного ужасного события больше никогда не повторится. В 2024 году Джамаа Исламия объявила о своем роспуске. Власти начали предпринимать усилия по оказанию помощи ее бывшим членам в социализации и предотвращению их повторного участия в террористической деятельности. Японский промышленный гигант компания Hitachi начала предлагать услугу искусственного интеллекта, дающего корпоративным руководителям советы по стратегии ведения бизнеса на основе анализа бизнес-планов предприятий-конкурентов. Компания Hitachi и ее группа по разработке программного обеспечения начали предлагать эту услугу в текущем месяце. Программа искусственного интеллекта изучила планы управления приблизительно 1500 компаний, как отечественных, так и зарубежных, наряду с рыночными трендами для каждого вида продукции, а также политикой правительства. Клиенты описывают характеристики своего бизнеса и его преимущества. После этого они сообщают программе, на каких областях бизнеса они желают сосредоточить усилия. В свою очередь, искусственный интеллект за время от 10 минут до 1 часа составляет текстовый доклад с иллюстрациями.
В докладе содержатся прогнозы по возможным стратегиям на будущее компаний-конкурентов клиента, а также предложения о том, как следует реагировать. По словам научного сотрудника Hitachi Яно Кадзо, руководству корпорации необходимо оперативно составлять суждения, поскольку они сталкиваются с быстро изменяющейся средой, включая прогресс искусственного интеллекта и геополитические риски. Яно также выразил надежду на то, что данная услуга будет использоваться при принятии серьезных решений, в частности, инвестиционных. Малышей со всей Японии привезли в синтоистское святилище в префектуре Киото для ритуального поединка сумо с невидимым божеством. В понедельник в Японии отмечался День спорта. В этот праздник около 300 младенцев приняли участие в мероприятии в святилище Сугисуэ в городе Миядзу. Считается, что ритуал, который для них провели, восходит к периоду Эдо, продолжавшемуся с 17 по 19 век. Судьи на ринге брали на руки младенцев, одетых в красочные церемониальные фартуки, и топали ногами малышей по земле, точно так же, как это делают борцы сумо. Зрители не могли сдержать восторгов. Затем судьи имитировали поединок с божеством, в ходе которого каждый младенец падал на ягодицы. Считается, что прикосновение к священному кольцу этой частью тела приносит здоровье. Храм был наполнен плачем малышей. Местная жительница в возрасте около 20 лет сказала, что надеется, что ее ребенок вырастет сильным и здоровым. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире прозвучит 33-й урок. Мы узнаем, как спросить, сколько времени займет какой-то процесс. Во второй части урока мы расскажем об интересных мастер-классах, в которых могут принять участие туристы в Японии.
1: Кайто и его друг Майк приехали в музей ниндзя в префектуре Мие. Они решили попробовать свои силы в метании звезды Сюрикен. Это небольшое холодное оружие, которым пользовались ниндзя. Обычно Сюрикен выглядит как звезда с остальными лезвиями. Майк и Кайто встали в очередь.
0: Послушайте диалог 33-го урока.
2: Доно курай мачимаска? 15 курай дес. Вакаримашта.
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Майк спрашивает у сотрудника, сколько времени может занять ожидание в очереди.
2: どのくらい待ちますか?
0: Сколько нужно ждать?
1: Сотрудник отвечает.
3: 15分 くらい です.
0: Около 15 минут.
1: Майк говорит.
2: Вакаримаста.
0: Хорошо.
1: Наконец подошла очередь. Кайто воодушевился, увидев сюрикен.
3: Сугой! Хоммоно на сюрикен да!
0: Потрясающе! Настоящая звезда ниндзя сюрикен!
1: Сотрудник обращается к парням.
4: Ано мато ни нагете кудасай.
0: Пожалуйста, метните в ту мишень.
1: Сейчас очередь Майка.
2: Эй! Отсчатта.
0: Ой, упала!
1: Попасть в мишень в нескольких метрах оказалось сложнее, чем ожидал Майк. Его сюрикен не попал в цель и свалился на землю.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Сколько нужно ждать?
2: どのくらい待ちますか?
0: Запомните ее целиком и сможете спрашивать, сколько времени займет тот или иной процесс. Давайте разберем слова в этой фразе. Донокурай – вопросительная фраза, означающая «как долго». Мачимаска – это глагол «ждать мацу» в масс-форме «мачимас» с частицей «ка» в конце, которая означает, что вы задаете вопрос. Все вместе означает «сколько нужно ждать». Главный пункт сегодняшнего урока – как спросить, сколько времени займет тот или иной процесс. Используйте вопросительную фразу «донокурай» для длительности, дистанции или количества.
1: Получается, чтобы спросить, сколько нужно ждать, надо произнести глагол «ждать мацу» и сказать «донокурай мачимаска». Послушайте и повторите.
5: Мачимаска? Донокурай мачимаска?
0: А теперь давайте послушаем еще один диалог на ту же тему. Пассажир такси едет в аэропорт. Из-за пробок движение очень медленное. Пассажир обращается к водителю.
6: Сумимасен. А то донокурай кагаримаска? 20分 くらい дес.
0: Давайте разберем значение.
6: Сумимасен. А то донокурай кагаримаска?
1: Прошу прощения, сколько еще ехать?
0: Сумимасен, как мы уже знаем, используется для привлечения внимания собеседника. Ато означает еще. Какаримас – это глагол какару – занимать, длиться в масс-форме. Он может использоваться по отношению ко времени или деньгам, которые должны понадобиться.
6: 20分 くらい です.
1: Около 20 минут.
0: Ниджиппун – это 20 минут, а курай – около.
1: Послушайте и повторите.
5: Донокурай кагаримаска? Ато донокурай кагаримаска?
0: Давайте потренируемся на другом примере. Представим, что вы спрашиваете, как добраться до музея на автобусе. Вам ответили, что до музея можно дойти пешком. Спросите, сколько времени это займет. Идти – это аруку. А в масс-форме?
5: Арукимас. Арукимас.
0: Попробуйте.
7: Донокурай арукимаска? Донокурай арукимаска?
0: А теперь рубрика «Шаг за шагом». Сегодня мы поговорим о разных способах сказать о длительности.
1: В сегодняшнем диалоге время ожидания было «джугу фун курай» – около 15 минут. Помните?
0: Минута – это фун. Добавьте это слово к числу. Например, 5 минут – это гофун. А 10 минут – джупун. Вы заметили, что когда фун добавляется к 10, дю, то произносится пун.
1: Послушайте и повторите каждую фразу. 5 минут.
8: Гофун.
1: 10 минут.
8: Дюппун.
1: 15 минут.
8: Дюгофун.
1: 20 минут.
8: Нидюппун.
0: А теперь перейдем к часам. Час, как единица измерения времени, это декан. После цифры добавьте декан и скажите, например, 1 час – итидикан, или 2 часа – нидикан. Но будьте внимательны, некоторые цифры в этих случаях произносятся не так, как обычно. 4 часа – это йодикан, 7 часов – ситидикан, а 9 часов – кудикан.
1: Послушайте и повторите. 1 час –
8: итидикан.
1: 2 часа.
8: Нидикан.
1: 3 часа.
8: Сандикан.
1: 4 часа.
8: Йодикан.
1: 7 часов.
8: Ситидикан.
1: 9 часов.
8: Кудикан.
0: Как вы скажете 1,5 часа?
1: Ичиджикан санджупун, правильно?
0: Правильно, но вместо того, чтобы говорить «санджупун» 30 минут, можно использовать слово «хан» – половина. Поэтому 1,5 часа можно еще сказать как «итидикан хан».
1: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Особое внимание обратите на то, как Майк спрашивает, сколько времени ждать.
2: Донокурай мацмаска? 15 курай дес. わかりました
3: すごい本物の手裏剣だ
4: あの的に投げてください
2: えいああ落ちちゃったマイクと一緒にポップカルチャー
1: あ теперь рубрика «Поп-культура с Майком». Сегодня мы расскажем о мастер-классах для туристов в Японии. В сегодняшнем диалоге Майк и Кайто сами попробовали запустить звезду-ниндзя Сюрикен. Многие музеи предлагают посетителям попробовать сделать что-то самим.
0: Например, вы можете испытать себя в роли ниндзя или самурая, или, скажем, примерять кимоно, принять участие в чайной церемонии или составлении букетов, а также изготовлении японских сладостей. А можете попробовать свои силы в чем-то совершенно неожиданном.
1: Например, в чем?
0: Вы знаете о муляжах еды, копиях блюд, которые выставляют в витринах ресторанов?
1: Конечно, их делают из пластика. Такие муляжи выглядят как настоящая еда.
0: Вы можете попробовать изготовить такие муляжи своими руками. В других местах можно попробовать на себе симулятор землетрясений, ливней, пожаров и цунами. В таких симуляторах учат мерам по противодействию стихийным бедствиям.
1: Такой опыт станет не только захватывающим, но и полезным в случае чрезвычайной ситуации.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке Там и Майк отправятся в манго-кафе. Оставайтесь с нами!